В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 1 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Число погибших в результате схода селя и наводнений на границе Непала и Китая возросло до 955 человек. Трамп пообещал сильно ударить по Ирану в связи с новым усилением напряженности. Лидеры финансового сектора стран Большой Двадцатки собрались на встречу в США. А сейчас обо всем подробнее. Число погибших в результате катастрофического селевого схода и наводнений на границе Непала и Китая возросло до 955 человек. Спасатели пытаются отыскать еще более 4400 пропавших без вести, однако их усилиям препятствует нехватка тяжелой техники. В понедельник непальские власти сообщили, что число погибших по всей стране в результате схода селевых потоков и наводнений в среду возросло до 939 человек. Более 3900 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе 5 граждан Японии. Остается неясным, почему власти снизили число пропавших без вести на непальской стороне по сравнению с первоначальной оценкой, составлявшей более 4200 человек. Государственные СМИ Китая сообщили, что на китайской стороне границы 16 человек погибли, а более 540 числятся пропавшими без вести. В пострадавших районах Непала работают около 10 тысяч военнослужащих и сотрудников полиции. Однако поисково-спасательные операции продвигаются медленно из-за сильно поврежденной инфраструктуры и нехватки тяжелой техники, необходимой для расчистки завалов. Спасательные работы продолжаются в непальских районах Расува и Нувакот, где более 900 человек оказались заблокированы на гидроэлектростанциях. Местные метеорологические службы прогнозируют продолжение периодических дождей всю неделю. Власти предупреждают, что реки могут снова выйти из берегов и разлиться. Напряженность между Соединенными Штатами Америки и Ираном быстро усиливается после того, как они впервые более чем за месяц обменялись ударами. Растет беспокойство по поводу возможности новой эскалации боевых действий. Как сообщила в понедельник служба новостей Fox News, президент США Дональд Трамп в телефонном интервью сказал ей, что на удары Ирана по базам Соединенных Штатов в Иордании будет ответ. Трамп пообещал сильно ударить по иранцам. Вместе с тем он утверждал, что иранцы желают встречи, однако отметил, что не уверен в том, что можно рассчитывать на сделку с ними. Иранские средства массовой информации опубликовали утверждение Корпуса стражи Исламской революции о том, что в Ормузском проливе пострадал от морских мин непокорный супертанкер. Однако Центральное командование США отвергло эти утверждения КСИР, заявив, что никакие суда на мины не наталкивались. Министр финансов США Скотт Бессент выступил перед корреспондентами по поводу экономических санкций против Ирана на встрече глав финансовых ведомств стран-членов Большой Двадцатки. Эту встречу Соединенные Штаты принимают в Ашвилле, штат Северная Каролина. Он отметил, что иранцы воспринимают эти санкции очень серьезно. Если окинуть взглядом заявления иранского политического руководства за последние 10 дней,

то видно, что они в шоке от состояния собственной экономики. По словам Бессонта, руководство Ирана выплескивает гнев кинетически, поскольку оно проигрывает экономически. Вместе с тем он отметил, что экономики Ирана не обязательно рушится, а правящему режиму достаточно просто прийти в чувство. Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях регионального саммита в Кыргызстане. По сообщению иранского информационного агентства ТАСНИМ, Пезешкиан занят поиском дипломатического решения. Он подчеркнул, что Тегеран готов реализовать подписанный Соединенными Штатами меморандум о понимании только на том условии, если Вашингтон будет как следует соблюдать свои собственные обязательства. В американском городе Ашвилл в штате Северная Каролина проходит двухдневная встреча глав финансовых ведомств стран «Большой двадцатки» для обсуждения вопросов мировой экономики. Среди главных тем – глобальные экономические риски и способы реагирования на них. В ходе своего выступления министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул необходимость сосредоточиться на экономическом росте. Он, в частности, сказал следующее – «Наша цель сегодня – еще раз подчеркнуть важность роста. Мир погряз в долгах после мирового финансового кризиса, после COVID-19, и единственный способ выбраться – это расти». Он выразил уверенность, что многие лидеры воспримут эту идею положительно. Встреча проходит на фоне продолжающегося конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Участники обсудили опасения, что инфляция, связанная с ростом цен на энергоносители, может оказать давление на мировую экономику. Они также коснулись способов противодействия этому риску. По некоторым данным, участники также обсудили необходимость обеспечения бесперебойных цепочек поставок важных минеральных ресурсов. Американский представитель сообщил NHK, что Бессонт провел отдельные встречи с министром финансов Японии Катаяма Сацуки и главой Банка Японии Уэда Кадзуо. По словам чиновника, Бессонт в беседах с ними подчеркнул, что для Японии важно четко обозначить рынку свой путь к обеспечению финансовой устойчивости, а также к повышению процентных ставок. Крупные японские компании и производители электронной продукции приобретают зарубежные фирмы с целью расширить свой бизнес в области центров обработки и хранения данных в условиях роста общемирового спроса, которым сопровождается развитие искусственного интеллекта. Компания Mitsubishi Electric планирует потратить около 220 миллиардов йен или примерно 1 миллиарда 400 миллионов долларов на приобретение одной из связанных с энергетикой компаний в Соединенных Штатах. Вопрос об этом приобретении встал в то время, когда инженеры изо всех сил пытаются обуздать потребление электроэнергии центрами обработки и хранения данных. По словам представителей Mitsubishi Electric, программное обеспечение этой фирмы, разработанное с целью повышения эффективности энергопотребления, в сочетании с опытом японской компании в области оборудования приема и распределения электроэнергии, поможет ей наращивать бизнес в области дата-центров как в стране, так и за рубежом. Компания-производитель электронных компонентов TDK намерена приобрести американскую фирму-производителя компонентов с целью активизировать свои продажи охлаждающего оборудования для дата-центров. Компания Hitachi объявила о том, что приобретет канадскую фирму, производящую комплектующие трансформаторов для дата-центров. 1 сентября в Украине начинается новый учебный год, однако некоторые школы в Киеве, пострадавшие от российских атак, до сих пор не отремонтированы. В конце августа ракеты упали во дворе одной из школ украинской столицы. Множество окон было выбито в обоих зданиях учреждения. Взрывы также повредили крышу и подземные водопроводные трубы. В понедельник сотрудники школы и ученики собрались, чтобы заняться расчисткой завалов. 1 сентября в эту школу пойдут 42 новых ученика. В течение следующих двух недель планируется проводить занятия в режиме онлайн, поскольку здания еще не отремонтированы. После окончания уроков в режиме онлайн родители смогут выбрать между занятиями в подземных убежищах или переводом детей в другую ближайшую школу. Власти Киева заявили, что еще 5 школ внедрят аналогичные меры, включая онлайн-обучение из-за поврежденных зданий. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
0: Послушайте диалог 27-го урока.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официант обращается к Кайто и Там.
3: ご注文は?
0: Что бы вы хотели?
1: Кайто спрашивает.
3: Там-сан,何にする?
0: Там, что ты будешь?
1: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
2: どれが一番美味しいですか?
0: Какой самый вкусный?
1: Кайто отвечает.
3: Мисо-рамен-га-осусме-да-йо.
0: Я рекомендую мисо-рамен.
1: Там шепотом повторяет.
2: Мисо-рамен.
0: Мисо-рамен?
1: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
3: Японのラーメンは美味しいよ.
0: Японский рамен очень вкусный.
3: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
0: Я очень люблю со вкусом мисо.
1: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
2: 私味噌ラーメンにします.
0: Я буду мисо-рамен.
1: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
2: どれが一番美味しいですか?
0: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе – ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» ойси произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
1: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «Дорога ичибан ойши деска». Правильно?
0: Да, это правильно.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: Ойши десу. Ичибан ойши десу. Дорога ичибан ойши деска?
0: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
2: どれが一番人気がありますか?
5: これがおすすめです。
0: Давайте

0: разберем фразы.
1: Дорога ичибан нинкига аримаска?
2: Какой самый популярный?
0: Нинкига аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть ару.
3: Коре га осусуме десу.
2: Я рекомендую этот.
0: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
2: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Нинки га аримас. Ичибан нинки га аримас. どれが一番人気がありますか？
0: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
4: 安い。
0: Попробуйте.
3: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
4: Отокуна. Отокуна.
0: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на des. Помните?
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
5: ご注文は？
0: Гочумунва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» — это… Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон — это заказ, а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы — это частица, указывающая на тему.
2: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: Гочумунва.
7: ご注文は？
6: ご注文は？
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: ご注文は？
0: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
5: ご注文は？
8: タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
8: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
0: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
2: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
0: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту, мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
2: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
0: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.